0: В свое время моим начальником был один генерал, который участвовал в битве под Москвой. Он часто давал мне понюхать свою трубку, говоря при этом, что от нее пахнет порохом 41-го года.
1: 在苏联领导我工作的也是一位将军，参加过莫斯科的保卫战。他常常让我闻他的烟斗，他说他烟斗里一直燃烧着41年的 TNT。
0: Это запах американского пороха с немецким замесом.
1: 将军，您身上是美国的 TNT， 是在德国人的技术上改进的。
0: генерал, где находится ваша войсковая часть?
1: 将军，您的部队在什么地方？
0: Зачем вы скрываете от меня? Агентство американское Associated Press недавно поместило сообщение, в котором говорится о том, что одна войсковая часть, возвращающаяся из Кореи, бесследно исчезла.
1: 还都有保密，美联社早就报道了，一支志愿军部队在归国途中神秘的失踪了。其实这跟我们苏联一样，重大的国防工程都是由军方来领导的，没有秘密可言。
0: Здесь.
1: 他说：“这就是报信，

0: В этом мире высокий человек должен иметь большой зонтик. Ну зачем так? Я просто пошутил.
1: Товарищ Молотов, скоро вы уедете. У меня нет желания шутить.
2: Я надеюсь, что вас еще увидеть в Китае, в Пекине.

0: Товарищ, товарищ. Андрей, многое еще. Банкет уже в самом разгаре.
1: Да вот тоже с собой не берем, все здесь.
0: Ну, бросай все сразу.